за оберег. Черный ворон, не кружи, не сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет после войны. Вернемся во дворы.

Я такой же, как они, человек прямоходящий, две руки и две ноги, три кредита, пять друзей, 4000 проблем, выделяюсь, ну, практически ничего.

разболелась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

наше радио.

Но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах полиуретана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрев на часы.

0: Наше радио.
1: Джокер, ты хитер, ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Встречается как-то искусственный интеллект, нейросеть и дипфейк.
2: Продолжение этой истории следует в дневном эфире
1: по выходным,
2: где Валера Жук раздает познавательную информацию
1: как Wi-Fi.
2: А также вас ждет редкий жанр.
1: Юмор выше пояса.
2: И еще уникальное предложение
1: послушать нашу музыку.
2: Эфир Валеры Жука по выходным на нашем радио — это, конечно, отдельная песня.
1: С припевом.
3: Для кого-то коллекционирование – это хобби. Для него – профессия, в которой нет равных. Каждую неделю в свежем выпуске. Летописец, энциклопедист и хронограф Андрей Куренков пополняет нашу картотеку музыкальными новинками. «Фонотека» на нашем радио. Каждый четверг в 10 вечера и в разделе «Подкасты» на наше.ру.
4: Знаете ли вы?
5: Есть множество тайн в истории, которые не разгаданы по сей день. Одна из них уводит нас во времена правления Чингисхана, полководца, основателя Монгольской империи и ее первого императора, который жил и правил в 13 веке. Всем известны его великие завоевания и походы в Китай, Среднюю Азию, на Кавказ и Восточную Европу, а также то, что умер император во время нападения на город Инчуань. Но где и при каких обстоятельствах это произошло, история умалчивает. Исследователи полагают, что местом погребения могли быть окрестности священные для монголов горы Бурхан-Халдун в северо-восточной Монголии. Согласно легенде, Чингисхан завещал захоронить его останки без опознавательных знаков именно там. И вот уже несколько столетий могила великого хана остается объектом многочисленных изысканий и домыслов, в которых ученые не продвинулись ни на шаг.
3: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
3: Первый отпуск.
4: Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

днем.

0: подумал, так ли это важно? С кем и где ты провела эту ночь? Моя сладкая Энн.
1: Наше радио.

0: Наша реклама. Наше радио и клуб «Космонавт» представляют «Вечно молодые, вечно актуальные» Чиж и компания. 17 мая.
1: Такая, блин, вечная молодость.
0: Большой праздничный концерт в честь 65-летия Сергея Чигракова. Споем вместе все самые любимые композиции и главные хиты за всю историю коллектива. Чиж и компания. 17 мая. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка. Москва. ОГРН 118-774-664-4920. 16+.
2: Наше радио представляет. 19 июля Андрей Князев и группа «Князь» выступят в Санкт-Петербурге с традиционным летним концертом памяти Михаила Горшенева. Легендарные хиты культовой группы «Король и Шут». Уникальная программа, яркие анимации, созданные Андреем Князевым, и незабываемая рок-атмосфера. Не пропустите. 19 июля. Ледовый дворец. 12+. 2026 год.
3: Этого вы никогда не услышите в нашем эфире.
4: Если пропустите программу Алексея Петровского
3: «Жесткий диск». Раз в неделю аналитик современной альтернативной музыки исследует грани возможного.
4: Разрез нормам и канонам.
3: Эффективный хакинг гремящих новинок.
5: Тяжелый вечер буднего дня начинается по вторникам ровно с 23 на нашем радио.
4: Жесткий диск.
6: Встречается как-то искусственный интеллект, нейросеть и дипфейк.
7: Продолжение этой истории следует в дневном эфире
6: по выходным,
7: где Валера Жук раздает познавательную информацию,
6: как Wi-Fi,
7: а также вас ждет редкий жанр.
6: Юмор выше пояса.
7: И еще уникальное предложение.
6: Послушать нашу музыку.
7: Эфир Валеры Жука по выходным на нашем радио – это, конечно, отдельная песня.
6: С припевом.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
4: Без возрастных ограничений.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Май в Петербурге наступает под звуки джаза. В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7. Ежедневно звездные концерты. Игорь Бутман с квартетом. Харизматичный Билли Новик. Виртуозный Сергей Жилин. Экспрессивный аккордеонист Петр Дранга. Блистательный пианист Борис Березовский. И панк-кабаре Тионы Кантридзе. Звезды кино Дмитрий Харатьян и Евгений Дятлов. Стиляга Валерий Сюткин. И даже блюзмен Евгений Маргулис. Бронь столиков spb.bootmanclub.ru 6+. ИП Лайтюри Перегнательно. Угол 318-774-655-2.
0: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 20 мая. Группа «Полюса». Презентация винила «Наше ничего». Песни с нового альбома. И старые добрые хиты. «Полюса» 20 мая в «Космонавте». Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка, Москва. ОГРН 118-774-664-49-20. 16+.
2: Это как удар молнии. Два человека встречаются, пробегает искра, и все. Возникает что-то неописуемое.
3: 5 мая в ДК «Выборгский». Премьера спектакля по пьесе Вуди Аллена «Одни во Вселенной». Кристина Бабушкина, Екатерина Стулова, Артем Ткаченко, Александра Мелешина и Максим Литовченко в комедии о любви, ревности и обмане. Подробности на сайте kassir.ru. 16+.
0: Приложение «Наше радио» в твоем мобильном телефоне.
4: Это эфир нашего радио везде, где есть интернет.
5: Это звонки и письма ведущим.
4: А еще это музыкальные потоки
5: на любой вкус.
4: Интересны новые имена?
5: Слушай поток «Наша 2.0».
4: Хочешь трэш и угар?
5: Слушай поток «Панки Хой».
4: Потянуло на роковое тепло?
5: Слушай поток «Наше все».
4: А если душа хочет развернуться?
5: Включай поток «Сейчас спою». Наше радио. Всегда с тобой. Всегда рядом.
4: Приложение доступно на платформах Android и iOS.
6: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

Мне и уже не целоваться. Нет, мы не виделись 12 дней и забыли танцы.

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
8: Дети есть?
9: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
10: Давай, отец, ты ему нужней.
11: За Родину!
0: Отец. В кино с 7 мая. 16+.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
14: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
15: Без возрастных ограничений.
16: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
17: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
18: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
18: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. 215 украинских беспилотников уничтожили силы противовоздушной обороны минувшей ночью. Дроны сбивали над 15 российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей, сообщили в Минобороны. Также были введены временные ограничения в аэропортах Москвы, Пскова, Череповца, Ярославля и Санкт-Петербурга, передает Росавиация. В Финляндии начались артиллерийские учения в непосредственной близости от России. Маневры будут проходить со 2 по 12 мая на полигоне Восанка. Он расположен в 70 километрах от российской границы. В учениях задействовано 640 военнослужащих. Планируется отработка артиллерийских, минометных и тактических боевых стрельб. Ранее российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов отмечал, что Москва видит усиление тренировочной активности войск в Финляндии и рост масштаба маневров у границы. Россия учитывает этот факт в военно-политическом планировании, добавил дипломат. Пересадка костей, нервов и спинного мозга будут доступны для россиян с 1 сентября. Минздрав включил эти органы в перечень объектов трансплантации. При этом приказ ведомства исключает из списка кости свода черепа и нижнюю челюсть. Большинство услуг по пересадке органов и тканей, входящих в утвержденный перечень, в России можно получить бесплатно, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования. Россия оказалась лидером большой двадцатки по самому низкому уровню безработицы, следует из данных национальных статистических служб. К концу первого квартала года показатель составил 2,2%. Далее следуют Мексика и Япония, где показатель на несколько десятых выше. Несмотря на это, ситуация с занятостью в стране неравномерная. Об этом Национальной службе новостей рассказал ведущий эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Роман Волков. По его словам, действительно существует серьезный дефицит в рабочих специальностях, однако в некоторых областях ситуация не такая сложная. И там даже возможно сокращение персонала. Новые требования к жарке шашлыка на даче перечислили в МЧС. В ведомстве предупредили, что расстояние от мангала или жаровни до ближайшего дерева дома и других построек на участке должно составлять не менее 5 метров. Для розжига необходимо использовать специальные жидкости, так как бензин или спирт могут быть опасны. Разводить огонь можно только в безветренную погоду и нельзя оставлять его без присмотра. После приготовления шашлыков угли необходимо залить водой и убедиться, что они не тлеют. Технический комитет Роскачества разрабатывает ГОСТ на шаурму, рассказала замглавы организации Елена Сарацева. В документе будут содержаться рекомендации по составу блюда, технологии приготовления и установлению срока годности продукции. Кроме того, будут регламентированы требования безопасности пищевого производства. Это и стало ключевой целью разработки ГОСТа. Документом занимается тот же технический комитет, который участвует в работе по ГОСТам русской кухни. Завершение работы над новым стандартом планируется к концу года. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Весна. Время пробуждения и новых возможностей. ЖК «Ставни Обводный». Камерный дом бизнес-класса на набережной Обводного канала. Только в мае однокомнатные квартиры в беспроцентную рассрочку на 2 года. Первый взнос от 6 миллионов. Частный бизнес-класс. ЖК «Ставни Обводный». Жить, как чувствовать. Звоните 501-11-51.
2: Застройщик ОСПС «Ставни Обводный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено.
3: Наше радио представляет. 19 июля Андрей Князев и группа «Князь» выступят в Санкт-Петербурге с традиционным летним концертом памяти Михаила Горшенева. Легендарные хиты культовой группы «Король и Шут». Уникальная программа, яркие анимации, созданные Андреем Князевым, и незабываемая рок-атмосфера. Не пропустите. 19 июля. Ледовый дворец. 12+. 2026 год.
4: Встречается как-то искусственный интеллект, нейросеть и дипфейк.
5: Продолжение этой истории следует в дневном эфире
4: по выходным,
5: где Валера Жук раздает познавательную информацию
4: как Wi-Fi.
5: А также вас ждет редкий жанр.
4: Юмор выше пояса.
5: И еще уникальное предложение.
4: Послушать нашу музыку.
5: Эфир Валеры Жука по выходным на нашем радио — это, конечно, отдельная песня.
4: С припевом.
6: Я, Яна Лукьянова, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю честно и открыто освещать все полученные мною факты, новости, детали из жизни наших артистов, уважать их личные интересы, границы, право на конфиденциальность, подробно освещать темы и вопросы слушателей нашего радио, а также заботиться о престиже радиосообщества, предоставляя только проверенные данные. А теперь, ребята, за мной.
7: «За сценой». Слушай по будням, чтобы не пропустить самое интересное. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

0: Наша реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Ба-па-па-па-па-па-па. Группа «Йорк-шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорк-шоу. Мечта. Слушайте на всех платформах.
2: Информационная продукция 18+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
6: Бубаюпик. Красиво придумали.
5: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
7: Он терный линий.

0: Радиоканал «Наше радио Санкт-Петербург» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Регистрационный номер L-номер FS-77-789-18 от 7 августа 2020 года.
0: Информационная продукция, распространяемая посредством радиоканала «Наше радио Санкт-Петербург», предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Наше радио Санкт-Петербург» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
2: Петербург. Столица нашей музыки. Наше радио. 104 FM.
3: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: сидят там.
1: Ну, та молодая шпана, что сотрет автора с лица земли, сидит в интернетах и в соцсетях, я подозреваю. А автор вот этой музыкальной пьесы стал относительно недавно гражданином Великобритании. Как пишет в интернетах, уехал Ефим, ну и загранпаспорт с ним. Ну, а вообще, это перепевка от коллектива «Чайф», уральские горцы, задорные, как обычно, несмотря ни на что. Ну что, товарищи дорогие, у нас за окошком месяц май, вторая серия мая, 2026 сезон, праздник весны и труда в самом разгаре. Да, второй день разгара. Сегодня обещают там в районе плюс 18, если не больше. Ну а что, просили весну, вот позвонил, договорился. Труд тоже у нас с вами присутствует. Тружусь, как не в себя, для вас. Вот, а вчера, кстати, ну, равно как сегодня, вчера я ехал по набережной. После встречи с вами, сегодня на встречу с вами. Что мне понравилось и так порадовало. Прямо как программа «Папа, мама и я. Спортивная семья». Понятно, что все передвигаются на всем, чем только можно. Велосипеды, ролики, самокаты, электросамокаты, чтобы у них электричество закончилось и прочее. И очень мне понравились семьями, когда люди передвигаются на роликах. И папа, и мама, и все остальные. Видно, что это происходит первый раз. Но зато столько все экипированы. Не снимают друг друга. Не едут, а снимают. Да, если вдруг вам интересно, с кем вы имеете дело, меня зовут Валерий Жук. Движемся дальше, наверное, со всеми музыкальными остановками. Скоро лето. А вы знаете, лето летом бывает не так и здорово. Вот есть подтверждение в музыкальном произведении коллектива «Зоопарк». Для тех, кто боится высоты, надо будет сделать чуть-чуть потише, когда будет петь Валерий Сюткин. Ну и есть масса показателей, почему именно к этой барышне тянет именно этого юношу. Ну, мы узнаем, допустим, какие характеристики в данном варианте у коллектива «Наутилус». Вот такой план у нас с вами на последующие 52 минуты. Я считаю, шикарный план.

0: наша реклама.
1: Весна. Время пробуждения и новых возможностей. ЖК «Ставни Обводный». Камерный дом бизнес-класса на набережной Обводного канала. Только в мае однокомнатные квартиры в беспроцентную рассрочку на 2 года. Первый взнос от 6 миллионов. Частный бизнес-класс. ЖК «Ставни Обводный». Жить, как чувствовать. Звоните 501-11-51. Застройщик ОСПС «Ставни Обводный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено.
2: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне 30 литров, а лучше 100.
3: Кофе хотите?
2: Это намек?
3: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
2: Нет кофе, нет бонусов?
3: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Статнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.statneft.ru.
4: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют «Вечно молодые, вечно актуальные» Чиж и компания. 17 мая.
5: Такая, блин, вечная
4: молодость. Большой праздничный концерт в честь 65-летия Сергея Чигракова. Споем вместе все самые любимые композиции и главные хиты за всю историю коллектива. Чиж и компания. 17 мая. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка. Москва. ОГРН 118-774-664-49-20. 16+.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.
7: Наше радио.

действительно, есть масса показателей, от чего именно к этой барышне тянет именно этого юношу. Привлекательность, там, не знаю, душевные качества, приданное, может быть. Ну, или некоторые навыки и компетенции, как сейчас модно говорить, о которых вот пел Наутилус Помпилиус. А видите, компетенции летать потерял, и все, и что-то он загрустил. То, что называется, приуныл. Ну, давайте расскажу про одну барышню, с которой, вот, конечно, уныния не может быть. Ну, это давно было, правда, это когда было там, в начале прошлого века. Было три корабля, начну издалека, лайнера «Близнеца». Ну, все знают про «Титаник», а были такие же «Олимпик» и «Британик». Одинаковые, с одной верфи сошли, по-моему. Вот, ну, не самые удачные, прямо скажем, корабли, потому что «Олимпик», он там с крейсером одним столкнулся, «Титаник», все знают, чем он закончился, с айсбергом, а «Британик» затонул в Первую мировую войну. И самое интересное, что на каждом из них в момент катастрофы работала одна и та же женщина. Нет, она... собственно, не являлась каким-то специалистом по взрывам или там, я не знаю, по айсбергам. Звали ее Вайолет Джессоп. Потом в газетах писали «Мисс Непотопляемая». Вообще, по профессии она горничная. В 11-м году она на Олимпике там без проблем как-то обошлось, без жертв. В 12-м году ей было 24 года. Мы знаем, что произошло на «Титанике». Кстати, в ночь крушения, это не ее смена была, она спала, когда айсберг, она на палубу поднялась, и, ну, там, фильм, наверное, смотрели, «Кипиш», и офицер один сунул ей в руки плачущего младенца и сказал: «Позаботьтесь о нем». Посадили ее в шлюпку, которую на рассвете там подобрала вот этот известный другой корабль «Карпатия». Вот, а когда Первая мировая началась, вот эта Вайолет, она работала медсестрой Красного Креста, а «Британик» переоборудовали под госпиталь. Ну и, в общем, в Эгейском море подорвался на мине. Ну, она с тонущего корабля на шлюпку, шлюпку что-то затянула, ее чуть не затянуло под работающий винт. Вообще, конечно, нормально. Но она единственная, кто выжила. Потом она об киль ударилась. В общем, там много чего произошло. Она иронизировала над собой. Говорит: очень густые у меня волосы. Поэтому... потом она проработала, кстати, на море, на разных кораблях 34 года. Больше никуда не попадала. Вот, и прожила до 83 лет, а потом написала как воспоминания, как она, собственно, все это было, а воспоминания где-то хранились на какой-то там полочке, и только родственники ее опубликовали. Да, вот можно сказать, что она везучая фартовая, хотя вспоминается история, когда Ильич обращается к Надежде Крупской и говорит: «Наденька, ты во время ссылки была со мной, во время гонений была со мной, когда мы на чужбине была со мной, и всегда находилась рядом». Она говорит: «Да-да, Володенька». Он говорит: «Что-что, да-да». Вот и я думаю, может, это ты мне все приносишь?

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Наше радио. Так бьется сердце.
1: В Петербурге есть все. Белые ночи, разводные мосты, Корюшка и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.

0: наше. Наша реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0. Наше радио.

Вообще, благодарность — редкое качество. Обычно все всем недовольны, а благодарить за то, что имеется, ну, это же норма, товарищи дорогие. Коллектив Underwood, большое им человеческое спасибо. Теперь что мы с вами делаем? Если есть желание, конечно, давайте погрузимся в нашу музыку. Как мы это сделаем? Поиграем в смысловую нагрузку. Наши авторы достаточно много про что-то поют, про кого-то поют. Ну и давайте выясним. Я вам ставлю фрагмент какого-нибудь известного вам музыкального произведения, которое звучало у нас в эфире неоднократно. Ну, и задаю вопрос, про кого это, потом либо про что это, либо цитата, откуда это. Ну, и будем с вами выяснять, есть ли нагрузка в наших песнях. Спойлер, она там есть. Призы тоже присутствуют, 244-104-0. Вообще бы, конечно, при чем тут призы? Сражаемся за интересное наверняка. 244-104-0.

0: смысловая нагрузка.
1: Давайте ее поищем в наших песнях вместе с Марком. Марк, здрасте.
2: Здравствуйте, наше радио, Валерий.
1: Ну добрый что, день, как вы проживаете-то?
2: Ура, кайф, классно все. Отдыхаем все вместе.
1: А, вы отдыхаете? Ну, понятно. Ну, вообще, это праздник весны и труда.
2: Да, поэтому отдыхаем.
1: А где-то
2: в конце, в начале отдыха.
1: Да, как-то сложно излагается мысль. Ну ладно, не, у нас их музыкантов-то иногда такая же фигня происходит. Я вам ставлю фрагменты наших песен, ну, кусочки там буквально, где наши вот эти авторы краснознаменные про что-то поют, про кого-то поют, либо цитаты откуда-то. Мы попытаемся с вами понять это. Даже если не знаете, ничего страшного, ну, предположите, во всяком случае, хорошо?
2: Договорились.
1: Давайте. Тогда единственное, что ввиду того, что все корыстные при капитализме, поэтому скажу, что у нас есть два билета на конце группы «Йостран» на сцене клуба «Рассвет 16+». Вот небезызвестный, надеюсь, вам коллектив «Кино».
3: Я полцарства отдам за коня.
0: А смысл?
1: Есть предположение, откуда это?
2: Ну, это какие-то сказки.
1: Сказки. Угу.
2: Какая-то крылатая фраза.
1: Не, ну просто сказки и крылатая фраза, это понятно, сказки. Сестер Гримм или нет никаких предположений?
2: Надо конкретно сказать.
1: Не, ну если вдруг вы, ну, предполагаете. Просто я так вот подумал, из сказок, ну ладно, хорошо, полцарства за коня и сказки. Но наши сказки не наши хотя бы.
2: Нет, не наши.
1: Не наша сказка.
2: Импортная какие-то.
1: Импортная, не наша сказка. Ладно. Подзаписал. Дальше. Вот Юлий Анч, допустим, выступил вот так вот у нас.
4: Ты живешь в Батяте или в большом, ты великая тайна.
0: А смысл?
1: Ты живешь в БДТ или в большом? Это что такие за ЖК?
2: Оба театра.
1: Да?
2: БДТ большой драматический.
1: Так.
2: В Петербурге.
1: Петербург?
2: А большой в Санкт-Петербурге.
1: Угу.
2: Чтобы точно быть.
1: А большой?
2: А большой в Москве театр. Тихо. Вроде бы. Я не был там. Очень дорого просто.
1: Это на Щелкунчика дорого. А так вообще. Заходи, не бойся, уходи, не плачь. Ну, хорошо. Ну и давайте тогда последнее. Вот относительно новой песни «Торбы на круче».
4: Больше нет проблемы. Мы не той системы. Как гранаты из белого солнца и как Верещагин, не будем стареть.
0: А смысл?
1: Есть понимание, про что и вообще он тут поет-то?
2: Ну, Верещагин — это...
1: Так.
2: Герой белого солнца пустыни. Значит, это, скорее всего, об этом.
1: Угу. А «Белое солнце пустыни» — это, в смысле...
2: Кинофильм.
1: А, это совет. Кинофильм такой. Хорошо. Ладно. А гранаты не той системы, что он имел в виду?
2: Ну, это... Наверное, про фрукты вот эти, про гранаты какие-то тоже зарубежные.
1: Блин. По-моему, я вас спрашивал, в какой области вы трудитесь, но я не запомнил. Давайте еще разок.
2: Где я тружусь?
1: Да. Ну, в области, не конкретное место вообще.
2: Производство.
1: Производство — наша цель, как пела группа «Ном». Хорошо. Ну, давайте посмотрим теперь правильные ответы. «Полцарства отдам за коня» — вообще-то Шекспир.
2: А.
1: Ну, король Ричард III, там главный герой, он окружен и говорит: «Коня! Из полцарства за коня». А потом это ушло в народ. Ну, у вас это ушло в сказки. Хорошо, Шекспир — сказочник. С БДТ и Большим согласен, но вот тут «Торбы на круче». Да, «Белое солнце пустыни», а «Гранат» вы просто не помните, там самый главный фрагмент смешной с Верещагиным-то. Когда белый поручик-то пришел, а его выкидывают через окно и спрашивают: «Ничего себе!» Он говорит: «Да, а у него гранаты не той системы».
2: А, ну.
1: Да, ребята, конечно, демократы, только чай. Ну как мы будем считать-то? Я тут вообще...
2: Кинофильм вы рассказали, что надо откуда.
1: Хорошо, кинофильм. Ну давайте, 2-1 в вашу пользу, ладно?
2: 1.5 на 0.5.
1: Хорошо. Притом каждому.
2: Паша.
1: Два билета на концерт группы «Йостра» даю на сцене клуба «Рассвет 16+».
0: Смысловая нагрузка на нашем радио.

0: наше. Наша реклама. Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 20 мая. Группа «Полюса». Презентация винила «Наше ничего». Песни с нового альбома. И старые добрые хиты. «Полюса» 20 мая в «Космонавте». Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка, Москва. ОГРН 118-774-664-4920-16+.
1: Наше радио представляет «Горшенев». Большой юбилейный концерт. 5 июня. Ледовый дворец. Главное, лучшее и избранное из творчества Алексея Горшенева. От хитов «Кукрыниксов» и проекта «Горшенев» до работ из «Фауста», «Есенина» и «Тот». Это будет легендарно. Билеты на Яндекс.Афише. О, Яндекс.Музыка. ОГРН 118-774-664-4920. Город Москва. 12+.
2: Большой сольный концерт группы «Гран Кураж». 17 мая. Санкт-Петербург. «Аврора». Настоящий хэви пауэр метал. Незабываемая энергетика и эпичность. Программа «Три эпохи». Лучшее, новое и редкое. Вас ждет масштабный концерт. Шоу в трех актах. Погружение в историю группы. Подробности на ресурсах группы «Гран Кураж». 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. В МИД допустили охрану российских торговых судов в Балтийском море силами военно-морского флота. Как отметил посол по особым поручениям Артем Булатов, эта опция нужна для защиты от посягательств со стороны стран Запада. Дипломат сообщил, что Россия использует разные средства, чтобы обеспечить свободу судоходства в регионе. Это системная дипломатическая работа, меры по ускорению получения информации о ситуации в акватории и улучшению взаимодействия судовладельцев с российскими морскими властями. Однако помимо этого рассматриваются и варианты усиления физической защиты судов под российским флагом. Интерес европейских жителей к переезду в Россию вырос в полтора раза за полгода. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его данным, в октябре прошлого года было подано без малого 2300 заявлений о выдаче разрешений на временное проживание. Сегодня показатель составляет около 3400. Володин добавил, что Германия входит в число лидеров стран, откуда местные жители переезжают в Россию. Торговый центр сгорел в Новосибирской области. Пожар в здании вспыхнул в ночь с 1 на 2 мая и быстро распространился. Общая площадь возгорания составила около 5000 квадратных метров. Пожару был присвоен 4-й высокий ранг сложности. В ликвидации огня участвовали 87 спасателей и 27 единиц техники. Среди посетителей и персонала торгового центра пострадавших нет, но в ходе тушения трое пожарных получили небольшие ожоги. Открытое горение было полностью ликвидировано в 4 часа ночи по местному времени, а сейчас проводится проливка и разбор сгоревших конструкции, чтобы исключить повторное возгорание. Всплеск спроса на поездки в Объединенные Арабские Эмираты зафиксирован у россиян, сообщила Ассоциация туроператоров России. Этому способствует возобновление полетов в эту страну. В организации подчеркнули, что операторам была направлена рекомендация не продавать туры и даже отдельные туристические услуги в это государство. Путешественники приобретают билеты на свой страх и риск. Потом предупредили, что в таких случаях туристам придется самостоятельно решать вопрос возвращения домой в экстренных ситуациях. Астрономическое лето в этом году наступит в день летнего солнцестояния 21 июня в 11 часов 24 минуты по московскому времени. Об этом рассказали в Московском планетарии. А вот климатическое лето в регион придет уже в течение этого месяца. В гидрометцентре сообщили, что по метеорологическим показателям о наступлении сезона говорит среднесуточная температура более 15 градусов тепла. Ожидается, что она установится в центральной части России после 26 мая. Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре Национальной службы новостей рассказывал, что лето ожидается очень контрастным. Будут пиковые периоды с жарой, провалы в холод, а между ними сильные ливни. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

Да, я думаю, что на спичечной фабрике, ну, наверняка же они остались, извините, не все же в Китае происходит, все, всю продукцию-то, да, наверное, делают погромче, когда анимация спички в начале очередного часа вещания нашего радио в городе на Неве. 13.07, за окошком месяц май, вообще так припекает уже. Вторая серия месяца мая, 2026 сезон, это наше радио, меня зовут Валерий Жук. Ну что, товарищи дорогие, весны и труда, говорить? Хорошо. Комиксы в песнях. Комиксы в песнях коллектива «Эпидемия». Ну, некоторые говорят, что это не комиксы унизительные, а называется графический роман. Ну, видимо, графический роман для тех, кому в книгах много букв в обыкновенных. Как говорят, шутят в ПВО, сами не летаем и другим не даем. Ну, или о человеке, который был известен достаточно, а потом сдулся. Или, как это говорят, сбитый летчик. Об этом чужая компания. Ну и когда год рождения влияет на последующую жизнь, родился в нулевые, об этом коллектив «Ёрш». Главное, с этими нулями-то и не остаться. В середине часа, как обычно, у нас с вами 3 минуты познавательности. Будем, опять же, познавать нашу музыку. Поиграем с вами в «Слушай сюда». Призы, надеюсь, подвезут. Вот такой план на последующие 52 минуты. Шикарный план.

0: Наше. Наша реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами в Alarm Motors. Записывайтесь на тест-драйв и покупайте Tenet T7 по сниженной цене в Alarm Motors в мае. Звоните 777-2777. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.
0: Наше радио.

Да, год рождения влияет, конечно же, не только на всю жизнь, но и на последующую в том числе. Родился в нулевые, вот описывает коллектив Ёрш. Главное с этим нулем-то не остаться. А в нулевые что там, интернет был не таким массовым? Ну, в начале, да, через телефон, через телефонные сети, вот эти модемы, которые там верещали. Скорость была могучая, там одну песню можно было скачивать там час, если не больше. Ну, есть там что-то прорывалось, там бывало и такое. Да, но уже интернет стал, конечно, более массовым, это к 10-му, наверное, году. Сейчас, понятное дело, что из объективных или субъективных причин интернет бывает и вялым, и безинициативным. А тогда в нулевые чуть-чуть. Кнопочные телефоны, не знаю, там MP3-плееры, то есть отдельно не в телефоне все это было, не в стриминговых сервисах. CD-плееры были. Помню, у чужого был такой вообще крутой CD поставил. Вообще антитряска даже была у него. Вообще реально. Ну, а сейчас относительно недавно мне как раз музыкальный стриминговый сервис просто подкинул. Я же не вижу, что он там играет. Подкинул какую-то песню, смотрю, что-то там про СССР. Ну и женщина поет с какими-то там воспоминаниями. Я понимаю уже на третьем куплете все, что там перечисляется, ну такой с юморком, знаете. Все, что перечисляется, никакого отношения к СССР не имеет. Это все какие-то вот нулевые, двухтысячные, все, что там описано. Ну, там максимум конец 90-х. Потом я смотрю и так на слух слышу, что это нейросеть написала просто тупо. Да, нейросеть, и сразу вспомнился мне Гусев из «Приключений электроников», когда в хоккей не играли, он электроника тогда назвал. «О, чурбан железный, чтоб ты заржавел!»

0: Наше. Наша реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
2: Дети есть?
3: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
4: Давай, отец, ты ему нужней.
5: За Родину!
6: Отец в кино с 7 мая.
7: 16+.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.
0: Наше радио.

жена у Гарика Скачева могла бы спросить: «Так, какая песня красивая, и кому ты ее посвятил?» Он говорит: «Тебе». Она говорит: «А как же, ни одного обращения нет, но название-то Ольга». 13:36 в городе на Неве. Ну что, дело время, апотехе я отдал всю жизнь. Давайте, 3 минуты познавательности, последующие 3 минуты у нас с вами будут. Поиграем в «Слушай сюда» 244-104-0. Как это будет происходить? Несложно. Прямо скажем, несложно. Я вам высокохудожественно декламирую четверостишье наших песен, которые вы неоднократно слышали у нас в эфире. Я надеюсь. Ну, а вы мне говорите, кто это нам напел. Все песни посвящены одной тематике. Это просто для красоты, для концептуальности. Не знаю, это никак не поможет, но тем не менее. Играем «Слушай сюда» 244-104-0. Призы, да, призы присутствуют. Как же без них? 244-104-0.

0: слушай сюда.
1: Интеллигентно по-петербургски обращаемся так к Сергею. Сергей, здрасте.
2: Добрый день всем, всех с праздниками.
1: Ну что вы, трудитесь, отдыхаете?
2: Не отдыхаю.
1: Не отдыхаете? Ну на износ хоть отдыхаете-то?
2: Не на износ, так аккуратненько сегодня квартиру убрал, там все дела. Сейчас
1: ну правильно. А то что она не убранная вообще стоит? Непонятная квартира. Так, у нас есть два билета на конце группы Times Square на сцене клуба «Рассвет 18+». Я вам читаю четверостишие наших песен. Все они посвящены разведке. Но только никому. Вот, все они посвящены разведке. Это просто так совпало. Не знаю, насколько это вам поможет. Переступаю. Я как филин, я как ворон, я сижу, как будто надвое порван. Ведь мы были, словно Штирлиц и Борман, ушло счастье наперекур. Ну и дальше там нету брода, как Титаник, хожу я под воду, ведь любимая моя на полгода улетела в Америцу.
2: В Америку.
1: Угу.
2: Это мультфильмы. А можно вариант на всякий
1: случай? Да, конечно, мультфильмы «Сплин» Ума Турман.
2: Мультфильм, по-моему.
1: Угу.
0: Слушай сюда.
3: Я как ворон, я сижу, как будто надвое порван. Ведь мы были словно Штирлиц и Борман. Ушло счастье наперекур.
1: Что за крики были?
2: Отчаяние, потому что песня-то одна из любимых.
1: Да, я заметил. Приписали ее мультфильмам, они рады. Говорят, неплохое произведение. Давайте дальше. В телевизоре на чердаке жили-были недетские страсти. Ёжик в тумане на грани весны. 17 мгновений шпионской напасти.
2: А можно сразу варианты, чтобы я вот так опять не...
1: Нет? А так вообще классно. Вы говорите какое-то неправильное предположение, я его включаю в ответ, и все, и выигрываю.
2: Я так и понял систему.
1: Да, система нехитрая. Итак, это конец фильма, это Underwood, это The Hatters.
2: Кто Underwood, The Hatters, кто еще был?
1: Конец фильма, Underwood, The Hatters.
2: Конец фильма.
1: Вы считаете конец фильма?
2: Ну, давайте попробуем.
1: Хорошо.
0: Слушай сюда.
4: Ёжик в тумане на грани весны. 17 мгновений шпионской напасти.
1: Вообще очень похоже на Underwood с песней «Очень хочется в СССР». Советский Союз.
2: Позор и стыдно мне, короче.
1: Нет, позор и стыдно. И сейчас, когда третий раз вот будет, тогда будет позор и стыдно. Последнее. Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино. Мы, как птицы, садимся на разные ветки и засыпаем в метрополитене.
2: Варианты, пожалуйста.
1: Пожалуйста, «Танцы минус», «Дайте танк», «Високосный год».
2: «Дайте танк».
1: Вот он.
0: Слушай сюда.
5: Мы могли бы служить в разведке, мы могли бы играть в кино.
1: Ну, вообще, похоже очень на високосный год, нет?
2: Что-то позор прям ужасно.
1: Вообще нормально.
2: Радио с утра до вечера, да. Ответить на три вопроса, это просто.
1: Так, а в этом весь и интерес, то, что вы, собственно, знаете все эти песни, а когда они устно вот так звучат, и сразу начинаешь немного теряться. Ну ничего, зато вы отдыхаете достойно.
2: Да.
1: Без билетов. Ну что, вообще чувствую прямо, как побеждаю ярко.
0: Слушай сюда, наше радио.

0: Король и Шут, Северный флот. Понятное дело, они про выдуманный какой-то пиратский флот, а я реально служил в настоящем Северном флоте. Что сегодня у нас с вами? 2 мая. Я вот помню, увольнялся 15 мая, и пошел снег. А в дорогу так. Ну а что, нужно же оправдывать слово «северный». Там, за рекламным поворотом, нас с вами ожидает Сергей Николаевич Чиграков, постнародье именуемый Чижом. Он служил, насколько я помню, в танковых войсках. Хотя песня будет про другое, как говорят, в ПВО. «Сами не летаем и другим не даем». Ну или еще одно сравнение, когда вот человек, который был известен, а потом как-то не очень, ну, в какой-то там профессии или деятельности, говорят, сбитый летчик. Вот Чиж нам споет про реального.
1: Наша реклама.
2: Это как удар молнии. Два человека встречаются, пробегает искра, и все, возникает что-то неописуемое.
3: 5 мая в ДК «Выборгский». Премьера спектакля по пьесе Вуди Аллена «Одни во вселенной». Кристина Бабушкина, Екатерина Стулова, Артем Ткаченко, Александра Милешина и Максим Литовченко в комедии о любви, ревности и обмане. Подробности на сайте kassir.ru. 16+.
4: Май в Петербурге наступает под звуки джаза. В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7. Ежедневно звездные концерты. Игорь Бутман с квартетом. Харизматичный Билли Новик, виртуозный Сергей Жилин, экспрессивный аккордеонист Петр Дранга, блистательный пианист Борис Березовский и панк-кабаре Тионы Кантейдзе. Звезды кино Дмитрий Харатьян и Евгений Дятлов, стиляга Валерий Сюткин и даже блюзмен Евгений Маргулис. Бронь столиков spb.bootmanclub.ru 6+. ИП Лантиури предметно. Угол 318-774-655-2045.
1: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют «Вечно молодые, вечно актуальные» Чиж и компания. 17 мая.
5: Такая, блин,
1: большой праздничный концерт в честь 65-летия Сергея Чигракова. Споем вместе все самые любимые композиции и главные хиты за всю историю коллектива. Чиж и компания. 17 мая. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка. Москва. ОГРН 118-774-664-49-20. 16+.
6: Наше радио представляет. 19 июля Андрей Князев и группа «Князь» выступят в Санкт-Петербурге с традиционным летним концертом памяти Михаила Горшенева. Легендарные хиты культовой группы «Король и Шут». Уникальная программа, яркие анимации, созданные Андреем Князевым, и незабываемая рок-атмосфера. Не пропустите. 19 июля. Ледовый дворец. 12+. 2026 год.
7: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.
1: Наше радио.

Коллектив FPG в начале очередного часа вещания нашего радио в городе на Неве. И снова здравствуйте, приветствую уважаемую публику. Ну что, за окошком месяц май, на градусник не смотрим, это временное явление, хотя достаточно и теплое. За окошком месяц май, вторая серия мая, у нас 2026 сезон, это наше радио. Меня зовут Валерий Жук, движемся дальше со всеми музыкальными остановками. Кредо Жанны Агузаровой, ну, правда, написано ей Гариком Сукачевым, но достаточно пронзительно исполнит коллектив «Браво». Знаете, когда мало знаком с первоисточником, тогда подключается фантазия. Апокриф от коллектива «Наутилус», он же «Помпилиус». Ну и о том, что детское чуткое сердце может чувствовать глубину мироздания, об этом коллектив «Чайф». В середине часа, как обычно, нас с вами ожидает 3 минуты познавательности. Будем познавать окружающий мир. Да. Ну, может быть, окунемся и в историю. Поиграем в третий лишний, напомню вам правила и, конечно же, вам сообщу о призах. Как и обычно. Вот такой план на последующие 55 минут. Отдыхайте.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

0: Наша реклама.
1: «Азэстатнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на «АЗС-Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0. Радиоканал «Наше радио Санкт-Петербург» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
4: Регистрационный номер L номер FS 77 789-18 от 7 августа 2020 года.
3: Информационная продукция, распространяемая посредством радиоканала «Наше радио Санкт-Петербург», предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: «Наше радио Санкт-Петербург» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
0: Наше радио.

постоянный автор текстов для Наутилуса и друг коллектива Илья Кормильцев. По рассказам Вячеслава Бутусова, он всегда приносил кипу текстов. Да, уже Вячеслав Бутусов из этой кипы выбирал тексты, которые подходят под ранее придуманные мелодии. Ну, либо это были какие-то мега проникновенные в сердце Вячеслава Бутусова слова, которые он, собственно, и положил на новые мелодии. Кстати, кто только эту песню не перепевал. Ну, единственное, мы с вами только ее не перепевали. Ну, а что касается содержательной части, это, конечно же, не пересказ какой-то библейской истории из Нового Завета. Нет, потому что там вообще, на самом деле, по воде ходил не апостол Андрей, а апостол Петр. А Христос тогда там в темноте шел по воде. Не чтобы там чудесами подавить учеников, а вообще он скрывался от толпы людей, которые хотели его сделать царем тогда в Иудее, потому что он их накормил хлебом и рыбой. Вот. Но, собственно, эта информация была для, в копилочку для культурной составляющей нашей столицы. Вдруг кто-то далек от всего этого. Через пару-тройку музыкальных произведений, я так скажу, высокопарно, музыкальных произведений, нас с вами ожидает третий лишний. Да, опять познавательность, опять три минуты, быстро, качественно, с призами. Но это уже будет скоро.

0: наше. Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
3: От Вернер?
2: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
3: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
2: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
7: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

классный подход. Деньги в кассу, ну и, соответственно, эти, как их, свадьбу в массы. Вот так вот я заметил. Но это не я заметил, это коллектив «Мумитроль». 14.36 в городе на Неве. Ну давайте, раз мы заговорили про наш город, давайте 3 минуты познавательно проведем с вами 244-104-0. Поиграем с вами в третий лишний. Как это будет происходить? Я вам задаю вопрос, ввиду того, что вы отдыхаете, чтобы вы не уставали, то вдруг в середине пути устанете. То есть, конечно же, у меня 3 варианта специально для вас. Интуитивно, либо сознанием дела выбираете этот ответ, правильный, неправильный, как вам кажется. Потом мы сверяемся, вы настоящий чемпион или чемпион, но не настоящий, и поэтому я вам все потом отдаю. Либо нет. Итак, 244-104-0, жду с нетерпением.

0: Третий лишний.
1: Давайте искать третьего лишнего вместе с Евгением. Либо я, либо Евгений, либо два билета на комедийный спектакль «Одни во вселенной» на сцене ДК «Выборгский» 16+. Евгений, здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Ну как вы поживаете-то там?
2: Неплохо. Сегодня прекрасная погода в Питере.
1: А если была бы плохая погода, то что вы сказали? Отвратительно. Живу.
2: Я бы, как всегда, сказал, все равно прекрасно живу, хоть и плохая погода.
1: Все, хорошо. Вы не поверите, все вопросы будут про Петербург. Я вам задаю вопрос, три варианта ответа. Ну, а вы там выбираете быстро, качественно, вообще надежно. Фаус, и вы сразу театрал. Либо наоборот.
2: Пробуем.
1: Давайте. А что, вы напряглись сразу, что ли?
2: Конечно, надо подумать там как-то.
1: Не, а что тут думать, если три варианта ответа, ну, нормальное кино. Если было бы просто, я бы там вам спрашивал, не в омах ли измеряет сопротивление, то вы могли бы подумать. А когда простой вопрос, три варианта ответа, что тут думать? Погнали?
2: Попробуй мне напрягаться. Погнали.
1: Ну, давайте. Погнали наших городских, как обычно. Наш впереди, а городские сзади. Технология... проверенное, можно сказать, веками. Итак, какого нет у нас с вами разводного моста? Троицкого, Львиного или Большеохтинского? Ну, то есть они все есть, но кто-то из них не разводной.
2: Наверное, Львиный.
1: Да наверняка, кто же его знает. В конце подведем итог. А какого дворца нету в Петербурге? Зимнего, весеннего или летнего?
2: Весеннего.
1: Да, интересно. Как же весной-то они жили. А какой площади нет в Петербурге? Думской, Дворцовой или Сенатской?
2: Думской, видимо.
1: Или есть?
2: Ну, такую улицу только знаю.
1: Хорошо, давайте тогда пойдем вообще на усложнение. А какого острова нет в нашем городе? Петровского, Ленинградского или Петроградского?
2: Наверное, Петроградского, потому что... Так, зайти там. Еще нужны варианты?
1: Да, конечно. Петерговского.
2: Петерговский там...
1: Петродворцова. Да не, ну три всего. Нет, какого острова нету? Петровского, Ленинградского, Петроградского? Ну что, серьезно?
2: Я все завис.
1: Все, Ань, хорошо. Последний вопрос, не мучаю. Как вы думаете, здесь на интуицию чисто, вряд ли знания такие присутствуют, сколько ангелов в Санкт-Петербурге? 30, 300 или 3000? Ну, цифры условные, конечно. Плюс-минус.
2: 30 мне подсказывают.
1: Вам подсказывают 30. Хочется сказать подсказчику, садись 2. Ну что, проверим?
2: Давайте,
1: конечно. Давайте. Ну, с Львиным все понятно. Конечно, какой он разводной. Он совсем не разводной. Львы не дают его разводить. Весеннего дворца почему-то не было, да, у Петра Первого. И, ну, как-то не знаю. Летний был в летнем дворце. Зимний, понятно, там 100 тысяч раз перестраивали без него. Вот, с площадью Думской согласен. Острова нет Ленинградского.
2: Ну,
1: а чего? Ну, Петровский, вы знаете, что там находится. Петроградский, мы здесь процветаем. Ангелов, представляете, плюс-минус 3000 в нашем городе. По совокупности.
2: Прекрасно.
1: Ну, а что, смотря для кого. Ну, давайте будем считать так. 3-2 в вашу пользу, хорошо?
2: Спасибо.
1: Или вы как-то против такого подсчета?
2: Нет, мы только за.
1: Ну все, тогда два билета на комедийный спектакль «Одни во вселенной» на сцене ДК «Выборгский» 16+. Ну, отдаю.
0: Третий лишний.
3: Наше радио.

Коллектив называется «Игроки», но вы правильно услышали, это голос Владимира Ткаченко из коллектива «Underwood». Это его, ну, можно сказать, сольная работа. Песни, которые, как он выразился, по-моему, не поместились в «Underwood». Вчера, кстати, послушал я эту работу его. Ну, там, я вам скажу, есть достойные, прямо скажем, музыкальные полотна. Если двигаться дальше, а у нас с вами... Выбора-то нет, будем двигаться дальше в музыкальном плане. С Гариком Сукачевым произошла аналогичная история. Он сочинил текст, но как-то он тоже не помещался ни в «Бригаду С», ни дальше в какие-то сольные его работы. Ну, а очень хорошо поместился в «Браво». Спустя какое-то время они вспомнили этот текст, и родилась вот эта вот пьеса, ставшая, конечно же, на определенный этап времени прямо мега хитом.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушения при продаже табачной продукции. Документ регламентирует ответственность за реализацию таких товаров с нарушением установленных цен и сроков годности. Кроме того, устанавливаются санкции за нелегальную продажу этой продукции. Штраф будет назначаться, если не зарегистрированный в системе мониторинга продавец в течение календарного месяца реализует более 10 единиц через одну кассу. Россия озвучила НАТО условия мирного урегулирования конфликта на Украине. Альянсу необходимо отказаться от курса на стратегическое поражение России и ущемление ее интересов, заявил посол по особым поручениям Андрей Белоусов. Расширение блока к границе России дипломат назвал геополитической агрессией. Он указал на укрепление силового потенциала НАТО в течение последних 20 лет. По мнению Белоусова, это делается с целью давления на другие страны. Пожар в морском терминале в Туапсе полностью потушили. Возгорание произошло в результате атаки беспилотников в ночь на 1 мая. В ликвидации огня принимали участие около 130 специалистов и более 40 единиц техники. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадавших нет. Это уже третий пожар на объекте за последние 2 недели. Морской терминал попал под атаки 16 и 20 апреля. После этого возле городского порта в море было зафиксировано нефтяное пятно. Произошла утечка нефтепродуктов в реку Туапсе. 28 апреля на НПЗ начался пожар из-за падения обломков беспилотника. Россия сократила экспорт в Турцию за первый квартал года, об этом сообщил Минторг Республики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель снизился на 3,5 миллиарда долларов. Падение импорта превысило 22% год к году. Отмечается, что несмотря на значительное снижение импорта из многих стран, именно Россия стала лидером по абсолютному уменьшению поставок в Турцию. Организаторы «Оскара» ввели серьезные ограничения на использование искусственного интеллекта для претендентов на премию. Актеры в проектах должны быть реальными и исполнять роль собственного согласия. Сценарий авторам следует писать без применения этой технологии. Если в Американской академии усомнятся в отсутствии следа искусственного интеллекта, они могут потребовать у номинантов дополнительные подтверждения. Большинство опрошенных россиян планируют потратить на летний отпуск от 120 до 180 тысяч рублей на человека, говорится в недавнем исследовании. Такой диапазон цен выбрал 41% респондентов. 9% готовы выделить на это до 120 тысяч рублей, а каждый пятый готов потратить на отдых до 320 тысяч. В эту сумму включены основные расходы на поездку, перелет, проживание, питание и развлечения. Почти половина респондентов определились с планами на лето. 41% не собираются уезжать на отдых, а каждый десятый намерен взять отпуск в другой сезон. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Петербург. Столица нашей музыки. Наше радио. 104 FM.

Коллектив «Мечтать», как обычно говорят, мечтать не вредно. Хотя в ситуации разные бывают, вредно и не мечтать. Да, тук-тук, я сам открою. 15.07 в городе на Неве, и снова здравствуйте, приветствую уважаемую публику, это наше радио, меня зовут Валерий Жук, давайте двигаться дальше со всеми музыкальными остановками, потому что что? Припекает, правильно. Петр Елфимов о последней букве русского алфавита, знаете, когда говорят, что... Ну, когда вот последнюю букву русского алфавита когда употребляет «я-я-я», ему отвечает «я», не знаю, там, «колокольчик от часов заря», как-то так. Ну, еще одна классика «Счастливые и влюбленные часов не наблюдают», а также по версии группы «Сплин» они не наблюдают и календари, и электричество тоже для них не работает. Что еще? Как сбрасывают людей до заводских настроек? Не нужно жать там Ctrl-Alt-Delete, как на большом компьютере, а в принципе нужна одна голова и один камень. Об этом коллектив «Король и Шут». В середине часа у нас как по расписанию. Да, у нас все четко по расписанию. Будем признаваться любви к нашему городу, лучшему городу на Земле. Ну, я вам напомню, в районы, кварталы мы с вами поиграем. Напомню вам правила, призы, конечно, тоже озвучу. Вот такой план на последующие 52 минуты. Не знаю, как для вас, мне кажется, шикарный план.

0: наше. Наша реклама.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами в Alar Motors. Записывайтесь на тест-драйв и покупайте Tenet T7 по сниженной цене в Alar Motors в мае. Звоните 777-2777. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
2: Большой сольный концерт группы «Гран Кураж». 17 мая. Санкт-Петербург. «Аврора». Настоящий хэви-пауэр-метал. Незабываемая энергетика и эпичность. Программа «Три эпохи». Лучшее, новое и редкое. Вас ждет масштабный концерт. Шоу в трех актах. Погружение в историю группы. Подробности на ресурсах группы «Гран Кураж». 16+.
3: Это не беда, что...
0: Наше радио представляет «Горшенев». Большой юбилейный концерт. 5 июня. Ледовый дворец. Маэстро российской рок-музыки Алексею Горшеневу 50 лет. Празднуем вместе на большом юбилейном концерте в Ледовом дворце. Главные песни и лучшие хиты. Споем вместе. Не пропусти. Билеты на Яндекс.Афише. О, Яндекс.Музыка. О, бренд 118-774-664-49-20. Город Москва. 12+.
4: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 20 мая. Группа «Полюса». Презентация винила «Наше ничего». Песни с нового альбома. И старые добрые хиты. «Полюса» 20 мая в «Космонавте». Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка, Москва. ОГРН 118-774-664-49-20. 16+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.
6: Радиоканал «Наше радио Санкт-Петербург» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
7: Регистрационный номер L-номер FS-77-789-18 от 7 августа 2020 года.
6: Информационная продукция, распространяемая посредством радиоканала «Наше радио Санкт-Петербург», предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: «Наше радио Санкт-Петербург» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
8: «Наше радио».

Петр Елфимов о последней букве русского алфавита. Но обычно, когда говорят «я-я-я», да, возомнить себя богом, «я-я-я», колокольчик от часов заря. Но вообще, как говорят, если создатель хочет наказать человека, он лишает его разума. Вот мы слушали почти 4 минуты о том, как человек... Уже немного я не алло. То, что касается нашей музыки, у меня есть специальная информация, специально для вас. В этом году в нашем прекрасном городе два знаковых музыкальных события. Конечно, чуть-чуть побольше, а так два знаковых музыкальных. Во-первых, наша радиостанция прекрасная в Питере отмечает свое 25-летие. Также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. Мы решили совместить, не просто прибавить 25 плюс 45, а в честь этих событий фестиваль организовать. Наш в городе называется, он состоится у нас, и состоится он буквально скоро, через 21 день, в Ледовом дворце. Кто будет участвовать? Алиса, Вячеслав Геннадьевич Бутусов, Орден Славы, Симфокино и коллектив «Пикник». Если вы заинтересовались, я думаю, вы давно уже заинтересовались, подробности и билеты на сайте evafon.ru, ФРК Ева, Санкт-Петербург. Специальная информация ОГРН 120-780-005-0721. Ну и небольшие возрастные ограничения фестиваля 16+.

0: наше. Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
3: Бубаюпик. Красиво придумали.
2: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
4: Группа «Йорк Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорк-шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
5: Информационная продукция 18+.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.
0: Наше радио.

Большие специалисты в погоде говорят, что Невский проспект – это самое теплое место в Петербурге, что он прогревается там чуть ли не на 2-3 градуса, если не на все 4, теплее, чем во всем городе. Многие верят. Давайте пройдемся по нашему лучшему городу на Земле. Неважно, там, сколько там температура и где. Важен сам факт – люди. Да, улицы. Поиграем в районы, кварталы. Что мы с вами будем делать? Я вам рассказывать про улицы, которые объединены какой-то одной объединяющей, не знаю, вещью, какой-то характеристикой. Рассказываю, говорю, где находится, почему именно такое название. А полностью название этой улицы жду от вас. Ну, в этом и смысл районов кварталов. 244-104-0. Считаю, надо играть без призов, потому что любить город... За призы, за деньги. Ну, как-то это не камильфо, как говорил Александр Сергеевич Пушкин. Итак, 244-104-0. Играем мы с вами в районы. Играем мы с вами в кварталы. 244-104-0.

0: регионы, кварталы.
1: Лучшего города на земле я приветствую Александра. Александр, здрасте.
2: Добрый день.
1: Ну что там, жарко небось?
2: Очень даже хорошо. Погода прекрасная.
1: Сидячи в машине с кондиционером, заметила она.
2: Поехали.
1: Ну, да. Так, у нас из приза есть вот неожиданная такая фирменная канцелярская такая история от компании «Уми», производителя мебели от индивидуальным проектом в Санкт-Петербурге. Подарочный такой вариант от нашей радиостанции. Я вам рассказываю про улицы, я вам говорю, где они находятся. И, ну, примерно плюс-минус говорю, почему так называется, а вы мне эти названия. Мощная подсказка. Главное, что все эти улицы имени кого-то.
2: Ага.
1: Да, там будут присутствовать имена, фамилии, должности и звания.
2: Угу.
1: Наверное.
2: Так, ладно.
1: Вот эта улица проходит от Аптекарской набережной до Песочной набережной. Ну, в общем, там жил в этом здании, собственно, этого института человек, с которым связан с этим институтом, да, и, собственно, благодаря ему мы с вами и общаемся вообще-то.
2: Благодаря. Так, это что-то значит со связью какой-то.
1: Опа! Подключилась так? Женская логика мощная.
2: Так.
1: Верным так, курсом идете.
2: Ученый, который создал связь. Попов, наверное.
1: Улица.
2: Академик. Он был, наверное, академик Попова. Ну, не уверена его название, но вот.
1: Ну, хорошо. Попов. Хорошо. От Каменноостровского проспекта до улицы Чапаева. Вот эта улица проходит. Ну, он физиком был, лауреат, по-моему, Нобелевской премии. Видел всех насквозь.
2: Видел всех насквозь физик. Сейчас, рентген фамилия, а вот ученое звание там, степень не знаю.
1: Да какое звание, это я просто так сказал звание.
2: Его... Рентген, тогда рентген.
1: Да не рентген, мы не загадываем людей, мы загадываем улицы и проспекты.
2: Улица рентгена.
1: Хорошо, хорошо. Следующая улица между второй линиями, первой и второй, по-моему, да, Васильевского острова, от Румянского сада она до Среднего проспекта, по-моему, пересекает она и Большой. Собственно, что еще могу сказать? Вообще он картины нарисовал. Не знаю.
2: Это не та самая улица, которая самая узкая, что-то в таком
1: духе. Это вы меня спрашиваете.
2: Улица Репина.
1: Хорошо. Это я фиксирую просто. Давайте не так, чтобы было легко. Метнемся с вами на север от Пискаревского до Гражданского проспекта. Это, по-моему, да, Калининский район. Ну, это он вообще поэт-мыслитель с Кавказа.
2: Руставелли.
1: И последнее. Петроградский район. Вернулись назад от Песочной набережной до набережной реки Карповки. Он и писатель был, правда, я не знаю, что он написал, и автор толкового словаря живого великорусского языка.
2: Толковый словарь. Ожегов?
1: Ожегов. Хорошо.
2: Значит, Ожегов.
1: Все, я понял. Тогда мы с вами подводим итоги.
2: Так.
1: А вы в какой области трудитесь?
2: Медицина, будем так говорить.
1: Друг рентгена, я понял. Хорошо.
2: Да.
1: Да, хорошо. Просто очень хорошо. Город знаете. Прям прекрасно. Хотя вы, конечно, больше знаете людей, чем город, но тем не менее. Насколько я понял. Улица профессора Попова, согласен. Она полностью вот так называется. Дальше улица Рентгена, согласен. Репина, согласен. Улица Руставели, редко кто ее угадывает. И...
2: А мы там жили рядом.
1: Я не знаю, кому больше повезло. И, собственно, в Петроградском районе про толковый словарь живого великорусского языка. Здесь это такая, наверное, все-таки возрастная история. Кто-то помнит Ожегова, а кто-то помнит, что это улица Даля. Даль у нас.
2: Да.
1: Не тот, который артист, а который наоборот. Ну что, 4-1 в вашу пользу.
2: Ура!
1: Да вообще! Сам бы так знал город. Но мне же нельзя играть, я только счет веду. Поэтому вот эта прекрасная волшебная канцелярия от компании «Уми», производителя мебели по индивидуальным проектам в Санкт-Петербурге, прямо мощная. Грузовик можно уже подкатывать.
0: Районы, кварталы.
3: Наше радио.

0: Старинная русская забава спрашивать у пернатых о своей судьбе. Коллектив кино с сюжетом «Кукушка». Наверное, вот в теплых странах там удобнее, наверное, потому что, в принципе, на эту тему можно поговорить с попугаем, а если он еще и говорящий, так это вообще шикардос. Я посмотрел на наши... Ну, в смысле, он ответить даже может как-то осмысленно, да? Потому что он же говорящий, попугай-то, да? Я посмотрел на наши электронные и понял, что пора и чей знать, потому что 15.53. Ну, а еще посмотрел на наш календарь. Я обычно смотрю на календарь, вижу 2 мая и понимаю, что 2 мая, представляете, 2 мая 1980 года, сколько это получается, 46 лет назад, вышел на голубые, в хорошем смысле этого цвета, экраны телевизоров фильм «Приключения электроника». Да, он стал, конечно же, среди подрастающего, подросшего поколения сразу популярным, очень, сейчас бы сказали, культовым. Цитаты, шутки-прибаутки, хитовые песни, конечно. Кстати, недавно братьям-близнецам Тарсуевым, которые исполняли, да, «Сыроежкина» и «Электроника», исполнилось по 60 лет. Да, нормальное кино. «Электронику 60». Ну, кстати, если так задуматься, я вот сейчас подумал, электроника же это прототип вот этого искусственного интеллекта пресловутого. Обучаемый, выдает такую базу, да, потому что много там в него заложили. Заменяет человека того же Сыроежкина. Лажает в хоккее, как и, собственно, искусственный интеллект много в чем лажает. Гусев, как говорил, чарбан железный, чтоб ты заржавел. Поет чужим голосом, там, допустим, Лабертино Лоретти, да? Нынче это делают нейросети, обманывают. Ну, еще масса всяких похожих элементов. Фильм, насколько я помню, одесской киностудии. Частично там в Одессе снимался, ну и в других городах, но это одесская киностудия. А, сегодня же 2 мая. Ну и, конечно, 2 мая мы тоже помним про Одессу, про Дом профсоюзов, 2014 год. Вот так в нашей жизни все и веселое, и трагическое переплетается. Ну а после 16 часов на нашем радио только музыка, без моего избыточного конферанса. Меня зовут Валерий Жук, вам всяческих благ и повнимательней. А как же?
1: Однажды границы сотрутся, и небо устанет делить. Мы встретимся.

Петербурге есть все. Чижик-пыжик, медный всадник, Александровская колонна и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.

0: Наша реклама.
1: Весна. Время пробуждения и новых возможностей. ЖК «Ставни Обводный». Камерный дом бизнес-класса на набережной Обводного канала. Только в мае однокомнатные квартиры в беспроцентную рассрочку на 2 года. Первый взнос от 6 миллионов. Частный бизнес-класс. ЖК «Ставни Обводный». Жить, как чувствовать. Звоните 501-11-51. Застройщик ОСПС «Ставни Обводный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено.
2: Наше радио представляет Горшенев. Юбилейный концерт. 5 июня. Ледовый дворец. Главное шоу большого юбилейного тура. Расширенная программа. Легендарные песни. От кукрыниксов и проекта Горшенев до избранного из Фауста и Тот. 5 июня. Ледовый дворец. Билеты на Яндекс.Афише. О, Яндекс.Музыка. УГРН 118-774-664-49-20. Город Москва. 12+.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0. Радиоканал «Наше радио Санкт-Петербург» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS 77789-18 от 7 августа 2020 года. Информационная продукция, распространяемая посредством радиоканала «Наше радио Санкт-Петербург», предназначена для слушателей старше 12 лет. «Наше радио Санкт-Петербург» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
4: Наше радио.

0: наше. Наша реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лабаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай, только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
11: Бабаюпик. Красиво придумали.
10: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
12: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.
0: Наше радио.

Петербурге есть все. Белые ночи, разводные мосты, Корюшка и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за нарушения при продаже табачной продукции. Документ регламентирует ответственность за реализацию таких товаров с нарушением установленных цен и сроков годности. Кроме того, устанавливаются санкции за нелегальную продажу этой продукции. Штраф будет назначаться, если не зарегистрированный в системе мониторинга продавец в течение календарного месяца реализует более 10 единиц через одну кассу. Россия озвучила НАТО условия мирного урегулирования конфликта на Украине. Альянсу необходимо отказаться от курса на стратегическое поражение России и ущемление ее интересов, заявил посол по особым поручениям Андрей Белоусов. Расширение блока к границе России дипломат назвал геополитической агрессией. Он указал на укрепление силового потенциала НАТО в течение последних 20 лет. По мнению Белоусова, это делается с целью давления на другие страны. Пожар в морском терминале в Туапсе полностью потушили. Возгорание произошло в результате атаки беспилотников в ночь на 1 мая. В ликвидации огня принимали участие около 130 специалистов и более 40 единиц техники. По данным оперативного штаба Краснодарского края, пострадавших нет. Это уже третий пожар на объекте за последние 2 недели. Морской терминал попал под атаки 16 и 20 апреля. После этого возле городского порта в море было зафиксировано нефтяное пятно. Произошла утечка нефтепродуктов в реку Туапсе. 28 апреля на НПЗ начался пожар из-за падения обломков беспилотника. Россия сократила экспорт в Турцию за первый квартал года, об этом сообщил Минторг Республики. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель снизился на 3,5 миллиарда долларов. Падение импорта превысило 22% год к году. Отмечается, что несмотря на значительное снижение импорта из многих стран, именно Россия стала лидером по абсолютному уменьшению поставок в Турцию. Организаторы «Оскара» ввели серьезные ограничения на использование искусственного интеллекта для претендентов на премию. Актеры в проектах должны быть реальными и исполнять роль с собственного согласия. Сценарий авторам следует писать без применения этой технологии. Если в Американской академии усомнятся в отсутствии следа искусственного интеллекта, они могут потребовать у номинантов дополнительные подтверждения. Большинство опрошенных россиян планируют потратить на летний отпуск от 120 до 180 тысяч рублей на человека, говорится в недавнем исследовании. Такой диапазон цен выбрал 41% респондентов. 9% готовы выделить на это до 120 тысяч рублей, а каждый пятый готов потратить на отдых до 320 тысяч. В эту сумму включены основные расходы на поездку, перелет, проживание, питание и развлечения. Почти половина респондентов определились с планами на лето. 41% не собираются уезжать на отдых, а каждый десятый намерен взять отпуск в другой сезон. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Петербург. Столица нашей музыки. Наше радио. 104 FM.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

Петербурге есть все. Пышки, поребрики, парадные и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.

0: наше. Наша реклама.
1: Весна. Время пробуждения и новых возможностей. ЖК «Ставни Обводный». Камерный дом бизнес-класса на набережной Обводного канала. Только в мае однокомнатные квартиры в беспроцентную рассрочку на 2 года. Первый взнос от 6 миллионов. Частный бизнес-класс. ЖК «Ставни Обводный». Жить, как чувствовать. Звоните 501-11-51. Застройщик ОСПС «Ставни Обводный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение ограничено.
2: Это как удар молнии. Два человека встречаются, пробегает искра, и все. Возникает что-то неописуемое.
3: 5 мая в ДК «Выборгский». Премьера спектакля по пьесе Вуди Аллена «Одни во вселенной». Кристина Бабушкина, Екатерина Стулова, Артем Ткаченко, Александра Мелешина и Максим Литовченко в комедии о любви, ревности и обмане. Подробности на сайте kassir.ru. 16+.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.
0: Радио.

Меня побили камнями на детской площадке. Я ушел чуть живым, скрывался в чужом районе. Но собаки нашли мой след и грызут за пятки. Я устал считать, сколько суток идет погоня. Я царапался в двери в поисках двери в лето. Где коты, если верить Хайнлайну, живут как дома.

не знаю, чем вызываю злость. Никому не мешал, всю жизнь подчинял свой примус. Не брал их игрушек, не воровал их кость. Не перебегал им путь и не целился в спину. Да я даже не знаю, что там за дверью в лето. Может, это задрочка, типа Тома и Джерри. Может, просто тупик, и в поисках смысла нет. Мы должны же, коты, пес возьми, во что-нибудь верить. Я мечтаю о лесе под грустным осенним дождем, спрятав свой хвост трубой за мусорный бак. Ведь любой дурак знает, кошке нужен дом, хотя б уголок, просто укрытие. От злых детей и собак

0: Наше. Наша реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
5: Дети есть?
6: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
7: Давай, отец, ты нужней.
8: За Родину!
9: «Отец» в кино с 7 мая. 16+.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.
0: Наше радио.

Наше радио. Наше радио.

Последний шаг.

0: Наша реклама. Наше радио представляет Горшенев. Большой юбилейный концерт. 5 июня. Ледовый дворец. Главное, лучшее и избранное из творчества Алексея Горшенева. От хитов кукрыниксов и проекта Горшенев до работ из Фауста, Есенина и Тот. Это будет легендарно. Билеты на Яндекс.Афише. О, Яндекс.Музыка. УБРН 118-774-664-49-20. Город Москва. 12+.
1: Наше радио представляет. 19 июля Андрей Князев и группа «Князь» выступят в Санкт-Петербурге с традиционным летним концертом памяти Михаила Горшенева. Легендарные хиты культовой группы «Король и Шут». Уникальная программа, яркие анимации, созданные Андреем Князевым, и незабываемая рок-атмосфера. Не пропустите. 19 июля. Ледовый дворец. 12+. 2026 год.
2: Этого вы никогда не услышите в нашем эфире.
3: Если пропустите программу Алексея Петровского
2: «Жесткий диск». Раз в неделю аналитик современной альтернативной музыки исследует грани возможного.
3: Разрез нормам и канонам.
2: Эффективный хакинг гремящих новинок.
4: Тяжелый вечер буднего дня начинается по вторникам ровно с 23 на нашем радио.
3: Жесткий диск.
5: Знаете ли вы?
6: Вы знали, что у сов нет глаз? Вместо этого у них глазные трубки, обеспечивающие ночное и бинокулярное зрение. Но поскольку эти трубки статичны, сове, в отличие от человека, который двигает глазами, меняя плоскость зрения, приходится иметь гибкую шею и крутить головой на все 270 градусов.
2: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

0: за пробегом по России.
1: На АЗС «Газпромнефть» можно заправить автомобиль улучшенным топливом G-Drive, заправиться любимой едой и ароматным кофе и получить за это бонусы на карту лояльности «Нам по пути». Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. С АЗС «Газпромнефть».
2: Друзья, привет! В эфире специальная рубрика «Автопробегом по России» и с вами Игорь Седов
3: и Андрей Ломанов.
2: Мы с напарником продолжаем рассказывать об автомобильных путешествиях по стране вместе с сетью АЗС «Газпромнефть». Делимся воспоминаниями и полезной информацией, потому что надеемся, что вам она тоже пригодится, если решите отправиться в путь.
3: В общем, погнали!
2: Сегодня расскажем о нашей поездке по Золотому кольцу во Владимир и Суздаль. Как-то в мае мы с Игорем решили, что пора нам наконец отправиться по самому, наверное, знаменитому маршруту. Автобусные туры никто из нас особо не жалует. Так что мы просто сели в машину и за два дня обернулись. Москва, Владимир, Суздаль, Иваново и обратно.
3: Многие думают, что Золотое кольцо – это такое чисто туристическое развлечение. И для опытных путешественников там нет ничего нового. Но это, наверное, если ехать в группе. А на своей машине совсем другое дело. Без гонки, с ночевкой в гостевом доме. И первая остановка у нас была во Владимире.
2: Мы первым делом пошли к Золотым воротам. Это не просто одно из древнейших сооружений на территории России, построено еще в середине 12 века. Там настоящий музей внутри. Поднялись наверх. Там выставка оружия и доспехов 12 века. Я полчаса рассматривал шлемы и кольчуги, пока Игорь меня в итоге не утащил.
3: Потом был Дмитриевский собор. Место просто удивительное. Сотни резных камней на стенах, львы, грифоны, фантастические звери. Я стоял и разглядывал, пока шея не затекла. Ну, а потом поехали в Суздаль.
2: В Суздале главный Кремль. Земляные валы, старые церкви, колокольня, с которой видно весь город. Мы поднялись, и я насчитал больше 20 куполов в разных местах. Потом пошли в музей деревянного зодчества. Это целая деревня. Избы, церкви, мельницы, амбары из окрестных сел. Пахнет старым деревом и медом. Мы зашли в одну избу. Там настоящая русская печь, лавки, рушники.
3: А поесть зашли в печки-лавочки. Легендарное место. Заказали медовуху. Они там сами настаивают. Бывает медовуха разная, с клюквой, с имбирем, с хреном. Я советую с клюквой. Ищи в горшочке с грибами. Андрей еще пожарские котлеты взял. Ну, по старинному рецепту, с курицей и сливками. Наелись так, что еле до машины дошли.
2: Потом просто гуляли по набережной Каменки. Река маленькая, но очень живописная. Ну, а на обратном пути заехали в Иваново. Но это уже совсем другая история.
3: Дороги в пути были отличные, заправок много. Мы старались выбирать АЗС «Газпромнефть», потому что там всегда есть фирменное топливо G-Drive, проверенное в экстремальных условиях гоночного спорта. И не только. Еще на этих заправках всегда отличная еда и ароматный кофе. Так что советуем всем последовать нашему примеру и присоединиться к программе лояльности «Нам по пути», чтобы получать бонусы за каждую покупку.
2: В общем, друзья, не гоните по трассе, сворачивайте в городки, и Золотое кольцо не терпит суеты. На сегодня все, а завтра расскажу вам о чудесной поездке в Ивановскую область. До встречи!
1: Путешествуйте по России с комфортом, не забывая о выгоде. Проверенное топливо, любимая еда и ароматный кофе. Присоединяйтесь к программе лояльности «Нам по пути» и получайте бонусы за каждую покупку на АЗС «Газпромнефть». Спонсор программы ПАО «Газпромнефть».
0: Автопробегом по России.
4: Наше радио.

0: Наша реклама. Ваш маршрут может привести к выгоде. Раз за разом, приезжая на АЗС «Газпромнефть», вы найдете здесь топливо G-Drive, ароматный кофе и можете получить бонусы программ лояльности «Нам по пути». И чем чаще, тем выгоднее. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Ба-па-па-па-па-па.
6: Группа «Йо-шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра.
7: Йоп-шоу. Мечта. Слушайте на всех платформах.
8: Информационная продукция 18+.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное. Настоящее. Liqui Moly.
10: Наше. Спин-офф сериала «Универ». Приквел сериала «Универ 13 лет спустя». Байопик про бывшего студента и будущего олигарха Эдуарда Кузьмина.
11: Бабаюпик. Красиво придумали.
10: Кузя. Путь к успеху. В понедельник. В 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
12: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
13: Наше радио.

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось, наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, и я слышал.

себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. В России усилится государственный надзор за стройматериалами. Владимир Путин подписал закон об усилении контроля за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции, прежде всего к товарам строительного назначения. Цель нововведения – борьба с контрафактом. Мера распространится на изготовителей, исполнителей и продавцов. Виды продукции определит Кабмин, а осуществлять контроль будет уполномоченный им орган. Предполагается, что это будет Росстандарт. Пользователи массово жалуются на проблемы в работе домашнего интернета в Москве и Подмосковье. Об этом свидетельствуют данные сервисов по отслеживанию сбоев. За сутки о сложностях заявили около 2500 москвичей и более 1700 жителей области. Ранее сообщалось о возможных отключениях интернета в регионе в период майских праздников в целях безопасности. Однако речь тогда шла только о мобильном интернете. В марте Минцифры опровергало введение белых списков у домашних интернет-провайдеров. Тогда ведомство пояснило, что при беспилотных угрозах в России в российских регионах точечно отключается только мобильный интернет. Топливный рынок страны в настоящее время не требует введения дополнительных экстренных мер. Об этом заявил зампред Думского комитета по энергетике Юрий Станкевич. По его словам, ситуация стабильна даже с учетом приближения периода пикового спроса на топливо, который обычно охватывает время с мая по сентябрь. Он добавил, что рынок требует аккуратной настройки, а не радикального вмешательства. Необходимо отслеживать биржевые продажи, уровень запасов и динамику ремонтов НПЗ. При необходимости применять точечные инструменты. Короткие, но регулярные всплески активности оказались хорошей профилактикой диабета второго типа для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Ученые из Австралии проанализировали данные 22 тысяч людей, которые не занимаются физическими упражнениями. Более 8 лет исследователи отслеживали их ежедневную подвижность и состояние здоровья. Они пришли к выводу, что включение в повседневную жизнь коротких периодов умеренной или интенсивной нагрузки снижает риск диабета более чем на треть у этой категории людей. По данным ученых, суммарно для этого достаточно 4 минут. Бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин принял участие в московском сверхмарафоне «Сутки бегом». За 24 часа он преодолел дистанцию 208 километров. Спортсмен занял 25-е место, всего же на старт вышел 61 человек. В день начала мероприятия, 1 мая, Смертину исполнился 51 год. Соревнования проходили на стадионе «Первомайский», это 35-й по счету московский сверхмарафон. В этом году турнир имел статус чемпионата России в дисциплине суточного бега. Победителем забега стал якутский спортсмен Александр Маеда. С результатом свыше 285 километров он обновил рекорд России. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в «Макс».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама.
1: Большой сольный концерт группы «Гран Кураж». 17 мая. Санкт-Петербург. «Аврора». Настоящий хэви-пауэр-метал. Незабываемая энергетика и эпичность. Программа «Три эпохи». Лучшее, новое и редкое. Вас ждет масштабный концерт. Шоу в трех актах. Погружение в историю группы. Подробности на ресурсах группы «Гран Кураж». 16+.
0: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 20 мая. Группа «Полюса». Презентация винила «Наше ничего». Песни с нового альбома. И старые добрые хиты. «Полюса» 20 мая в «Космонавте». Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка, Москва. ОГРН 118-774-664-49-20-16+.
2: Май в Петербурге наступает под звуки джаза. В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7. Ежедневно звездные концерты. Игорь Бутман с квартетом. Харизматичный Билли Новик. Виртуозный Сергей Жилин. Экспрессивный аккордеонист Петр Дранга. Блистательный пианист Борис Березовский. И панк-кабаре Тионы Кантридзе. Звезды кино Дмитрий Харатьян и Евгений Дятлов. Стиляга Валерий Сюткин. И даже блюзмен Евгений Маргулис. Бронь столиков spb.bookmanclub.ru. 6+. ИП Ландиури принимательно. УГРН 318-785-2-40.
3: Каждую неделю в нашем формате выходит огромное количество новинок. 8 лучших попадают в эфир.
4: Не, ну иногда 7, иногда 9, по-разному. И не всегда лучших.
3: Я сказал лучших.
4: Ладно, ладно, лучших.
3: Каждый четверг в 10 вечера Андрей Куренков делится нажитым и раскладывает по полочкам самые яркие релизы недели в авторской программе «Фонотека» на нашем радио.
4: И в разделе подкасты на наше.ру.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

0: Наша реклама.
1: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
2: Без возрастных ограничений.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Наше радио и клуб «Космонавт» представляют «Вечно молодые, вечно актуальные» Чиж и компания. 17 мая.
1: Такая, блин, вечная
0: молодость. Большой праздничный концерт в честь 65-летия Сергея Чигракова. Споем вместе все самые любимые композиции и главные хиты за всю историю коллектива. Чиж и компания. 17 мая. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка. Москва. ОГРН 118-774-664-49-20. 16+.
2: Знаете ли вы, многие математики считают число 73 идеальным неспроста. Во-первых, это 21-е простое число. Во-вторых, его зеркальное отражение цифры 37 занимает 12-й порядковый номер, чье отражение цифра 21 является результатом умножения тройки и семерки. Как вам такое? А еще в двоичной системе число 73 – это палиндром, то есть число, одинаково читающееся справа налево и наоборот.
3: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям. Этого вы никогда не услышите в нашем эфире. Если пропустите программу Алексея Петровского «Жесткий диск». Раз в неделю аналитик современной альтернативной музыки исследует грани возможного. Разрез нормам и канонам. Эффективный хакинг гремящих новинок.
4: Тяжелый вечер буднего дня начинается по вторникам ровно с 23 на нашем радио.
3: Жесткий диск. Вас приветствует аудиогид сайта наша.ру. Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте наша.ру есть традиция выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

чего человек, я спросил своего визави, стоп, как нигде небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли

из райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Удивительные вещи творятся за кулисами. Порой здесь можно увидеть то, что скрыто от посторонних глаз, услышать реальные истории, познакомиться заново с уже знакомыми артистами и узнать об их профессии изнутри, понять, чем дышат и живут. Будьте готовы к неожиданным открытиям.
2: По будням на первой полосе эксклюзивное интервью, факты и события глазами нашего спецкора Яны Лукьяновой. На неизвестной стороне жизни музыкантов нашего радио. За сценой.
1: Программа для тех, кто хочет узнать обо всем первым.
3: Долго еще?
4: Чуть-чуть осталось.
3: Поскорее бы.
4: О, начинается.
5: 1+1.
6: Денис Красин. Катя Виноградова. 1+1 шоу на нашем радио.
7: Да.
8: Плюс 1 на 104 FM в Петербурге. Здравствуйте.
6: Каждый будний день с 11 часов говорим «нет» рабочей рутине и настраиваемся на нужную энергичную волну. Наша музыка. Интересные темы для обсуждений. Игры и призы. Интервью с гостями и экспертами. Все это 1+1 шоу на нашем радио.
9: Вот я белая и пушистая и страдаю от этого.
10: Вот
9: и никаких
10: со мной здесь.
9: Дел у меня нет.
10: Понятно.
9: Абсолютно.
6: По будням с 11 до 15 часов.
9: Ну что, мы здесь
10: конечно
9: какие-то суперполезные вещи
10: конечно
9: делаем.
10: Конечно,
9: да.
10: Я уверен, что то, что мы делаем, отзовется в вечности.
9: Но год только хранится архив, если что.
11: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.

0: Наша музыка. Настоящая музыка. Наше радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». Еще один небольшой блок новостей, прежде чем продолжить. Группа «Чайф» показала фрагменты какой-то репетиции. Сурганова и оркестр поделились архивным концертом видео любой песни. Группа «Алиса» опубликовала очередной гастрольный видеодневник. Елфимов, Гуженко и Илья Егоров что-то там опять перепели. А Виталий Дубинин запилил фотки своего выезда на море или на дачу. Эти и другие новости регулярно и практически в любое время в социальных сетях нашего радио. А теперь новости от группы «Рубеж веков». Во-первых, на прошлой неделе открыт предзаказ на первый винил коллектива. Это не последний альбом о боли, а сборник старых добрых и популярных песен. Название «Пластинка номер один». Во-вторых, это новая песня. Дуэт с проектом, с артистом, как тут правильно сказать, «Пич», который раньше был Максим Пич, он же «Немного Пич», он же по-английски «Пич», он же по-русски «Пич», как Петр Ильич Чайковский. То уличный музыкант, то каверщик. Короче, Максим Руденко явно талантливый парень, но надо уже как-то определиться и зафиксировать свое «я» и уходить с улиц. Кстати, во внутренней кухне радиостанции музыканты с улицы, музыканты из перехода – это низшая каста профессионализма. Ниже только музыканты из электричек. Прям имя нарицательное. Ну ты бы еще из электрички музыкантов позвал. Ничего личного, просто так сложилось еще с 90-х годов. «Пич», «Рубеж веков», «Красный».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Алина Ос. Незаслуженная артистка России. Москва, Зеленоград. Как очень верно написали на сайте The Flow еще лет 10 назад, соул-певица, которая одинаково хорошо может спеть под гитару на улице Москвы, выступить на джазовом фестивале и появиться на большой сцене вместе с

0: Асаи. Примерно тогда же я о ней слышал в последний раз. Артист из разряда «сижу молча, никуда не выхожу», за меня все скажет моя музыка. Результат налицо. Так нельзя. Зовут действительно Алина, ОС сокращение от фамилии. В прошлом году видел ее у Маргулиса на квартирнике памяти Михея, который, по признанию Алины, там же. И вдохновил артистку в детстве на занятия музыкой. Я бы, наверное, и не узнал, что Алина снова поет, если бы не дуэт с Женей Ефимовой. Их совместная песня называется «Я стою и смотрю». Вряд ли же это ответ великому фильму «Иди и смотри». Никак меня 9 мая не отпускает? Конечно же, нет. Песня состояния о тихом прощании с прошлым, о времени, которое уносит друзей, годы, обиды и старую версию себя. О прошлом мы сегодня еще поговорим. Алина Ос, Женя Ефимова, «Я стою и смотрю».
1: Время убежит, время утечет. Больше нет у меня.

зеркала. Всех не сосчитать и не исчесть. Потеряны годы и совесть. Всем не угодить, всех не понять.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Проект «Сердце Лев» выпустил EP на 3 трека «План побега». Все 4 года существования коллектив пытается осмыслить коллапс, встроиться в него, оседлать перемены и найти место в новой эпохе с одной стороны, или же наоборот, сбежать от темных 20-х хоть физически, хоть во внутренний мир и фантазии. Этот EP «План побега» как некий, по-моему, грустный финал истории. Продолжать дальше, мне кажется, будет странно, но в силу внешних обстоятельств. Или нужен новый ход. Но давайте к заглавному синглу. Артем, как я уже неоднократно говорил, отлично пишет краткие рецензии и обзоры на группы и альбомы у себя в телеге. А еще один участник «Сердца Льва», басист Аркадий Романов, вообще пишет книги. Это было в России. Об истории музыки 10-х годов надо будет как-нибудь подсветить в библиотеке нашего радио. Ну и в самих песнях «Сердце Лев» часто упоминает какие-то авторитетные для него коллективы. Короче, если песня «Сердце Льва» начинается со строчки про бонд с кнопкой, то ты невольно думаешь только в одну сторону. Так ли это, Артем?
2: Может показаться, что с своей новой песней я делаю выпад в сторону моднейшей и популярнейшей сейчас группы «Бонд с кнопкой», но это совсем не так, потому что мой выпад заходит намного дальше. Он направлен против крутости курения, которая всегда педалировалась в рок-музыке, ведь чтобы быть крутым, ты должен быть с сигаретой. Ты можешь вставать в крутые позы, как Виктор Цой, как Курт Кобейн, даже Ян Кертис. Но я никогда не курил, как-то у меня с этим не пошло. И поэтому я, наверное, сублимировал это в этой песне и вылил такую свою зависть. Но я думаю, меня все поддержат, потому что ведь сторонников курения, по крайней мере, официальных, не так много. Курить – это плохо. Курение вредит вашему здоровью. Так что вместо того, чтобы курить, лучше слушайте постпанк, а еще лучше Collapse Wave, а еще лучше «Сердце Льва». Вот это мой план побега от культа курения.
1: Закурим. Попались. И, допустим, поверим. Не всякий «Бонд с кнопкой» теперь группа, но Кит Флинт в тексте – это абсолютно точно тот самый Кит Флинт. И волшебный концерт «Продиджи». Не на Красной, кстати, площади, а на Манежной, в 97-м, тот самый. И это точно один из лучших концертов в нашей стране ever. Я не хочу от него сбежать. Я вот туда, на него, сбежать очень хочу. «Сердце Лев. План побега».

0: «Фанатека» на нашем радио.
1: Я чуть сейчас стал вспоминать на самом деле 97-й год по разным причинам. Концерты, Максидро, Максиденс. Именно в этот год я решил, что надо работать на радио. И для тех, кто, как я, его помнит и любит, сейчас устрою маленький перекур. Привет, сердце лев. Время, когда рок был настолько на виду и в тренде, что на него снимали скетчи, писали пародии. А не только «Нашествие — это грязь». На большие экраны проникали клипы, интервью, концерты. Золотое время. Звезда на звезде, открытие на открытие. Начинаются «Сплин» и «Мумитроль». Дельфин становится дельфином с большой буквы. Линда отныне ворона и никак иначе. Иванушки выпускают куклу, а это не то. Короче, у рока было лицо, и оно было свежее и смело смотрело в будущее. О том, какое оно сейчас, поговорим буквально через пару минут, а пока маленький архивный перекур. Эпиграф. Андрей Бочарик-Бочаров и Игорь Бутман.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Алло, это прачечная? Помните тот анекдот? Ну так вот, «Фандом» или «Алексей Яшин Фэмили» представляю. Новый трек «Пой, фестиваль», гимн всех рок-фестивалей, записали «Москвитин», «Кэжуал», «Бизбэ», «ДМЦ», «Вермол», «Слот», «Алиса Вокс», «Оберег», «Ангел Небес», «Ключевая», группа «Йо», «Донера», «Черный обелиск», «Потому что», «Вася Васин», «Дима Сокол», «Виолетта Дидюра», «Седлес», «Ключевая», «Миша Мар», «Леся Гильза» и еще штук 10 артистов. Всех перечислил, вот и готова подводка.

«Дискотека» на нашем радио. Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Тебя прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

тьмы подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.